0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня, 13 мая, Церковь вспоминает явление Пресвятой Девы Марии в Фатиме. 13 мая 1917 года трем маленьким пастушкам Жасинте, Франсишку и Лусии близ португальского городка Фатима явилась Пресвятая Богородица. Когда дети рассказали об этом взрослым, им никто не поверил. Но чудо повторялось 13 числа каждого следующего месяца. За время, прошедшее после этих событий, предсказания Богородицы сбывались много раз. Сестры, братья, у христиан должна быть забота лишь о том, чтобы перед вызовами современности, перед угрозами безбожия и международного терроризма стремиться к единству по слову Иисуса Христа. «Да будут все едино». Сегодня вспоминаем подвергшегося гонениям священника Иоанна Ланга. Он служил в Ростове-на-Дону, был настоятелем в Новочеркасске, умер от голода в Сибири. «Иисус, Ты – мое надежное прибежище».
0: Новости из Ватикана по-русски. Одиннадцатого мая Лев XIV принял на частной аудиенции в Ватикане участников 8-го коллоквиума, организованного Департаментом по межрелигиозному диалогу совместно с Королевским институтом межконфессиональных исследований Иордании. В центре встречи оказалась тема человеческого сострадания и эмпатии в современном мире. Обращаясь к участникам форума и лично к принцу Хасану бин Талалу, Святейший Отец подчеркнул, что сострадание и милосердие занимают важнейшее место как в христианской, так и в мусульманской традиции. Речь идет не о второстепенных чувствах, а о фундаментальном измерении подлинно человеческой жизни. Ислам связывает сострадание с милосердием Бога, а в Священном Писании Всевышний открывается как тот, кто слышит крик страждущего народа и не остается безучастным к его боли. В Иисусе Христе божественное сострадание стало зримым и осязаемым, поскольку сам Бог разделил человеческую природу и страдания людей. Святейший Отец подчеркнул, что для христиан сострадание означает способность страдать вместе с ближним, прежде всего с самыми бедными и уязвимыми, а любовь к нуждающимся – это евангельский критерий верности Церкви сердцу Бога. Говоря о социальной ответственности, Папа сослался на учительство Льва XIII и отметил обязанность государства и общества заботиться о бедных и обездоленных. В связи с этим он выразил признательность Иорданскому Хашимитскому королевству за прием беженцев и помощь людям, оказавшимся в тяжелых обстоятельствах. Особое внимание папа уделил вызовам цифровой эпохи. Современные технологии соединяют людей теснее, чем когда-либо, но могут порождать и равнодушие. Постоянный поток изображений чужой нужды нередко приводит к несостраданию, а к притуплению чувств. Напомнив слова папы Франциска о привыкании к боли другого человека, Лев XIV назвал апатию одной из самых серьезных духовных угроз современности. Святейший Отец призвал христиан и мусульман совместно противостоять равнодушию, возрождать человечность там, где она иссякла, давать голос страждущим и превращать безразличие в солидарность. Сострадание и эмпатия могут стать нашими инструментами, ибо они обладают силой восстановить достоинство других. Папа выразил надежду, что Иордания и впредь будет оставаться знаком диалога, солидарности и надежды на Ближнем Востоке, отмеченном испытаниями.

Ночное небо – это сокровищница красоты, открытая всем, бедным и богатым. И в столь болезненно разделенном мире оно остается одним из последних источников по-настоящему всеобщей радости, подчеркнул Лев XIV 11 мая на частной аудиенции Фонду Ватиканской обсерватории. Папа размышлял о связи между верой, наукой и созерцанием творения. Папа напомнил, что 135 лет назад Лев XIII восстановил Ватиканскую обсерваторию, чтобы показать, церковь и ее пастыри не противятся подлинной науке, но принимают ее, поддерживают и развивают. В те времена, отметил Святейший Отец, наука все чаще преподносилась как источник истины в противовес религии, поэтому церковь остро ощущала необходимость противостоять растущему убеждению, будто вера и наука являются врагами. В настоящее время, отметил папа, и наука, и религия сталкиваются уже с иной угрозой – отрицанием самой объективной истины. Многие отказываются признавать ответственность человека за сохранение планеты и за благополучие людей, особенно наиболее уязвимых, чья жизнь страдает от безответственной эксплуатации природы и человека. «В этом созерцании творения особое место принадлежит астрономии», подчеркнул папа. «Способность с изумлением смотреть на Солнце, Луну и звезды является даром, врученным каждому человеку, независимо от его положения и жизненных обстоятельств. Созерцание неба помогает человеку увидеть собственные страхи и ограничения в свете безграничности Бога. Вместе с тем Святейший Отец с сожалением констатировал, что и этот дар сегодня оказался под угрозой. С помощью образа, предложенного Папой Бенедиктом XVI, Лев XIV отметил, что человечество наполнило небеса искусственным светом, делая людей слепыми к свету, вложенному Богом в творение. Этот образ, по словам Папы, может служить отражением самого греха. Епископ Рима выразил признательность Фонду Ватиканской обсерватории, при поддержке которого ватиканские ученые могут вести диалог как с широкой общественностью, так и с международным научным сообществом. Папа особо отметил образовательные инициативы обсерватории, позволяющие студентам из разных стран знакомиться с миром астрономии, а преподавателям католических школ и сотрудникам приходов участвовать в летних школах и научных программах. Телескопы и лаборатории Ватиканской обсерватории, подчеркнул Святейший Отец, призваны стать пространством встречи человека с созерцанием славы Божьего творения.

0: по страницам ватиканской газеты «Осерваторе Романо».
1: Сегодня в нашей передаче прозвучит статья бывшего директора ватиканских музеев Антонио Паулуччи «Последние работы Микеланджело-художника в часовне Павла VI». Всем хорошо известна Сикстинская капелла, которую каждый год посещает более 4 миллионов человек. И, напротив, очень немногие могут сказать, что им удалось побывать в другой папской капелле внутри апостольских дворцов, в Паолинской, имени Павла III. Она исключена из музейных маршрутов. В нее можно войти только с разрешения префектуры папского дома. Эта часовня является местом поклонения, предназначенным для Папы Римского, его гостей и его двора. Паолинская капелла, или, как еще ее называют, капелла Паулина, всегда обозначалась в документах и исторических свидетельствах как «малая», потому что ее размеры довольно скромны. На протяжении веков папы римские всегда содержали эту малую часовню со всей тщательностью и заботой, преобразуя ее и украшая. Стены часовни покрыты фресками с важными эпизодами жизни первоапостолов Петра и Павла. Центром внимания в ней всегда были две настенные росписи, изображающие обращение Савла и распятие святого Петра. Последние шедевры Микеланджело-художника. Для Ватикана их заказал великий папа Павел III Форнезе, который в 1541 году торжественно открыл знаменитую фреску «Страшного суда» в Сикстинской капелле. По его же инициативе состоялся Тридентский собор. В последующие 5 столетий Паулинской капеллой занимались многие римские папы. Многие художники, декораторы, скульпторы, позолотчики сменяли друг друга, украшая ее изнутри. Таким образом, Паолинская капелла состоит из множества логически последовательных элементов и слоев. В основе философии, которая несколько лет назад вдохновляла последнюю реставрацию капеллы, было осознание этих фундаментальных отличительных черт, тонкой и сложной символической и иконографической структуры, единства тона, цвета, стиля и однородного старения на протяжении веков. Вспомним историю создания Паолинской капеллы. Все началось с папы римского Павла III Форнезе. Именно он заказал ее строительство архитектору Антонио де Сангалло, а мастеру Микеланджело поручил исполнить 2 знаменитые фрески на противостоящих стенах. Буонаротти, работавший в Паолине в 40-х годах XVI века, это уже пожилой человек с плохим здоровьем, огорченный и уставший. Он был изнурен титаническими усилиями, приложенными им во время работы над Страшным судом, гигантской фреской, торжественно представленной в канун Дня всех святых 1541 года. Начиная с 1547 года, когда папа доверил ему ответственность за новый собор святого Петра, проектирование купола поглощало всю его энергию, в то время как он сам был объектом непрерывных интриг, зависти и ревности со стороны надзирающих над фабрикой святого Петра. Микеланджело был занят росписью стен новой часовни с долгими перерывами вплоть до 1550 года. Сначала он написал обращение Савла, затем распятие апостола Петра. Последнюю фреску он создавал в те годы, когда рушился его внутренний эмоциональный мир. В 1547 году умерла Виктория Колонна, его подруга и доверенное лицо, а в 1549 году покинул мир его папа Павел III Форнезе. В результате последней реставрации, после удаления темного слоя грязи и сменявших друг друга нелепых подрисовок, росписи Буонаротти были возвращены к лучшему из их состояний. Зрители получили возможность увидеть их максимально приближенными к оригиналу. Фрески Микеланджело предстают перед нами отмеченными временем, выцветшими и даже поврежденными во многих местах. Тем не менее, они все еще живы и красноречивы. Им не вернули их первобытного великолепия, как пишут любящие штампы журналисты, а просто дали, наконец, возможность объективного и в то же время приятного их прочтения. Это все, что можно и нужно требовать от хорошей реставрации. Ничего больше, но и не меньше. Микеланджело работал над своими фресками в Паолине всего по несколько часов в день, с долгими перерывами и многими переделками. Сходство со «Страшным судом» очень близко. Одинаковый цветовой диапазон, та же властная пластическая твердость, часто одни и те же идеи и те же конструкции, которые повторно использовались по этому случаю. Но есть и нечто большее, что отличает эту работу от фрески «Страшного суда». Это видение человечества и милости, выраженное с еще большей трагичностью. Христос спускается с неба, которое вселяет ужас, чтобы схватить и притянуть к себе сброшенного с седла и ослепленного Савла. Бог низвергается на ужасных, жестоких и отчаявшихся людей. Создается впечатление, что тайна благодати, дарованной человечеству, которая вовсе не заслуживает такой милости, мучает душу художника. Как христианин, Микеланджело свидетельствует о религиозном кризисе своей эпохи, разделенной и взорванной реформацией. Важные доктринальные и богословские вопросы затрагивает фреска «Распятие святого Петра», его последняя работа в Паолинской часовне. Изображенный в момент распятия на кресте апостол смотрит на нас удрученно, почти сомневаясь в пользе своего мученичества. Кому обращен этот ужасный взгляд? Ко всем нам, конечно, недостойным имени христиан. Но также и к кардиналам, которые когда-то собирались здесь на конклав, и особенно к папе, который, входя в Паолину, не мог избежать этого взгляда святого Петра. Апостол, лежащий на кресте, словно говорил своему преемнику «Ту эс Петрус», «Ты Петр». И еще, помни, что твоя судьба — это моя судьба. Будь достоин моего свидетельства. А что сказать насчет гвоздей, хорошо видимых на руках и ногах апостола? Реставрация, без всякого сомнения, показала, что гвоздей изначально там не было. Микеланджело их не рисовал. Они были добавлены позднее. По идее Микеланджело, святой Петр добровольно отдает себя в жертву. Его тело, еще не тронутое знаками пыток, является своего рода духовным приношением, жертвой, которая выходит за рамки непредвиденных обстоятельств истории. По замыслу художника, распятие святого Петра представляет собой наставление викария своим преемникам в апостольском наследовании. После более чем 20-летнего перерыва работы в Паолине возобновились при понтификате Григория VIII Бонкомпании, человека глубокой учености и огромной культуры, заказчика Ватиканской галереи карт и башни ветров, реформатора гражданского календаря. Для завершения иконографического цикла в часовне этот папа призвал известных художников Лоренцо Саботини и Федерико Дзуккари, в то время как десятки декораторов, позолотчиков, штукатуров, чьими именами полны книги учета оплаты, кропотливо работали над роскошным внутренним убранством капеллы. Представьте себе, что в этот момент два живописца, Саботини и Дзуккари, были призваны продолжить дело Микеланджело через 10 лет после смерти мастера и спустя 40 лет от инаугурации «Страшного суда». А тогда еще была свежая типографская краска последнего издания жизнеописаний Джорджо Вазари, наделившего Микеланджело Буонаротти аурой несравненного, непревзойденного гения и почти статусом божественности. Саботини и Дзуккари были, конечно, польщены, но и напуганы этой миссией. Поэтому они решили держаться в тени, ни в коем случае не состязаясь и даже, насколько возможно, подражая высшему образцу. Саботини в падении Симона Мага, а Дзуккари — в аллегорических фигурах потолочного свода. Художники старались не создавать дисгармонии в общем стилистическом контексте. Точно так же вели себя многие последующие художники, ремесленники, декораторы, реставраторы, которых приглашали работать внутри капеллы.

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 13 мая, Церковь вспоминает явление Пресвятой Девы Марии в Фатиме. 13 мая 1917 года трем маленьким пастушкам Жасинте, Франсишку и Лусии близ португальского городка Фатима явилась Пресвятая Богородица. Когда дети рассказали об этом взрослым, им никто не поверил, но чудо повторялось 13 числа каждого следующего месяца. За время, прошедшее после этих событий, предсказания Богородицы сбывались много раз. Сестры, братья, у христиан должна быть забота лишь о том, чтобы перед вызовами современности, перед угрозами безбожия и международного терроризма стремиться к единству по слову Иисуса Христа. Да будут все едино. Сегодня вспоминаем подвергшегося гонениям священника Иоанна Ланга. Он служил в Ростове-на-Дону, был настоятелем в Новочеркасске, умер от голода в Сибири. Иисус, Ты – мое надежное прибежище.
2: Новости из Ватикана по-русски. Одиннадцатого мая Лев XIV принял на частной аудиенции в Ватикане участников 8-го коллоквиума, организованного Департаментом по межрелигиозному диалогу совместно с Королевским институтом межконфессиональных исследований Иордании. В центре встречи оказалась тема человеческого сострадания и эмпатии в современном мире. Обращаясь к участникам форума и лично к принцу Хасану бин Талалу, Святейший Отец подчеркнул, что сострадание и милосердие занимают важнейшее место как в христианской, так и в мусульманской традиции. Речь идет не о второстепенных чувствах, а о фундаментальном измерении подлинно человеческой жизни. Ислам связывает сострадание с милосердием Бога, а в Священном Писании Всевышний открывается как тот, кто слышит крик страждущего народа и не остается безучастным к его боли. В Иисусе Христе божественное сострадание стало зримым и осязаемым, поскольку сам Бог разделил человеческую природу и страдания людей. Святейший Отец подчеркнул, что для христиан сострадание означает способность страдать вместе с ближним, прежде всего с самыми бедными и уязвимыми, а любовь к нуждающимся – это евангельский критерий верности Церкви сердцу Бога. Говоря о социальной ответственности, папа сослался на учительство Льва XIII и отметил обязанность государства и общества заботиться о бедных и обездоленных. В связи с этим он выразил признательность Иорданскому Хашимитскому королевству за прием беженцев и помощь людям, оказавшимся в тяжелых обстоятельствах. Особое внимание папа уделил вызовам цифровой эпохи. Современные технологии соединяют людей теснее, чем когда-либо, но могут порождать и равнодушие. Постоянный поток изображений чужой нужды нередко приводит к несостраданию, а к притуплению чувств. Напомнив слова папы Франциска о привыкании к боли другого человека, Лев XIV назвал апатию одной из самых серьезных духовных угроз современности. Святейший Отец призвал христиан и мусульман совместно противостоять равнодушию, возрождать человечность там, где она иссякла, давать голос страждущим и превращать безразличие в солидарность. Сострадание и эмпатия могут стать нашими инструментами, ибо они обладают силой восстановить достоинство других. Папа выразил надежду, что Иордания и впредь будет оставаться знаком диалога, солидарности и надежды на Ближнем Востоке, отмеченном испытаниями.

Ночное небо – это сокровищница красоты, открытая всем, бедным и богатым. И в столь болезненно разделенном мире оно остается одним из последних источников по-настоящему всеобщей радости, подчеркнул Лев XIV 11 мая на частной аудиенции Фонду Ватиканской обсерватории. Папа размышлял о связи между верой, наукой и созерцанием творения. Папа напомнил, что 135 лет назад Лев XIII восстановил Ватиканскую обсерваторию, чтобы показать, церковь и ее пастыри не противятся подлинной науке, но принимают ее, поддерживают и развивают. В те времена, отметил Святейший Отец, наука все чаще преподносилась как источник истины в противовес религии. Поэтому церковь остро ощущала необходимость противостоять растущему убеждению, будто вера и наука являются врагами. В настоящее время, отметил папа, и наука, и религия сталкиваются уже с иной угрозой – отрицанием самой объективной истины. Многие отказываются признавать ответственность человека за сохранение планеты и за благополучие людей, особенно наиболее уязвимых, чья жизнь страдает от безответственной эксплуатации природы и человека. В этом созерцании творения особое место принадлежит астрономии, подчеркнул папа. Способность с изумлением смотреть на Солнце, Луну и звезды является даром, врученным каждому человеку, независимо от его положения и жизненных обстоятельств. Созерцание неба помогает человеку увидеть собственные страхи и ограничения в свете безграничности Бога. Вместе с тем Святейший Отец с сожалением констатировал, что и этот дар сегодня оказался под угрозой. С помощью образа, предложенного Папой Бенедиктом XVI, Лев XIV отметил, что человечество наполнило небеса искусственным светом, делая людей слепыми к свету, вложенному Богом в творение. Этот образ, по словам Папы, может служить отражением самого греха. Епископ Рима выразил признательность Фонду Ватиканской обсерватории, при поддержке которого ватиканские ученые могут вести диалог как с широкой общественностью, так и с международным научным сообществом. Папа особо отметил образовательные инициативы обсерватории, позволяющие студентам из разных стран знакомиться с миром астрономии, а преподавателям католических школ и сотрудникам приходов участвовать в летних школах и научных программах. Телескопы и лаборатории Ватиканской обсерватории, подчеркнул Святейший Отец, призваны стать пространством встречи человека с созерцанием славы Божьего творения.

0: по страницам ватиканской газеты «Осерваторе Романо».
1: Сегодня в нашей передаче прозвучит статья бывшего директора ватиканских музеев Антонио Паулуччи «Последние работы Микеланджело-художника в часовне Павла VI». Всем хорошо известна Сикстинская капелла, которую каждый год посещает более 4 миллионов человек. И, напротив, очень немногие могут сказать, что им удалось побывать в другой папской капелле внутри апостольских дворцов, в Паолинской, имени Павла III. Она исключена из музейных маршрутов. В нее можно войти только с разрешения префектуры папского дома. Эта часовня является местом поклонения, предназначенным для папы Римского, его гостей и его двора. Паолинская капелла, или, как еще ее называют, капелла Паулина, всегда обозначалась в документах и исторических свидетельствах как «малая», потому что ее размеры довольно скромны. На протяжении веков папы Римские всегда содержали эту малую часовню со всей тщательностью и заботой, преобразуя ее и украшая. Стены часовни покрыты фресками с важными эпизодами жизни первоапостолов Петра и Павла. Центром внимания в ней всегда были две настенные росписи, изображающие обращение Савла и распятие святого Петра. Последние шедевры Микеланджело-художника. Для Ватикана их заказал великий папа Павел III Форнезе, который в 1541 году торжественно открыл знаменитую фреску «Страшного суда» в Сикстинской капелле. По его же инициативе состоялся Тридентский собор. В последующие 5 столетий Паулинской капеллой занимались многие римские папы. Многие художники, декораторы, скульпторы, позолотчики сменяли друг друга, украшая ее изнутри. Таким образом, Паолинская капелла состоит из множества логически последовательных элементов и слоев. В основе философии, которая несколько лет назад вдохновляла последнюю реставрацию капеллы, было осознание этих фундаментальных отличительных черт, тонкой и сложной символической и иконографической структуры, единства тона, цвета, стиля и однородного старения на протяжении веков. Вспомним историю создания Паолинской капеллы. Все началось с папы Римского Павла III Форнезе. Именно он заказал ее строительство архитектору Антонио де Сангалло, а мастеру Микеланджело поручил исполнить 2 знаменитые фрески на противостоящих стенах. Буонаротти, работавший в Паолине в 40-х годах XVI века, это уже пожилой человек с плохим здоровьем, огорченный и уставший. Он был изнурен титаническими усилиями, приложенными им во время работы над Страшным судом, гигантской фреской, торжественно представленной в канун Дня всех святых 1541 года. Начиная с 1547 года, когда папа доверил ему ответственность за новый собор святого Петра, проектирование купола поглощало всю его энергию, в то время как он сам был объектом непрерывных интриг, зависти и ревности со стороны надзирающих над фабрикой святого Петра. Микеланджело был занят росписью стен новой часовни с долгими перерывами вплоть до 1550 года. Сначала он написал обращение Савла, затем распятие апостола Петра. Последнюю фреску он создавал в те годы, когда рушился его внутренний эмоциональный мир. В 1547 году умерла Виктория Колонна, его подруга и доверенное лицо, а в 1549 году покинул мир его папа Павел III Форнезе. В результате последней реставрации, после удаления темного слоя грязи и сменявших друг друга нелепых подрисовок, росписи Буонаротти были возвращены к лучшему из их состояний. Зрители получили возможность увидеть их максимально приближенными к оригиналу. Фрески Микеланджело предстают перед нами отмеченными временем, выцветшими и даже поврежденными во многих местах. Тем не менее, они все еще живы и красноречивы. Им не вернули их первобытного великолепия, как пишут любящие штампы журналисты, а просто дали, наконец, возможность объективного и в то же время приятного их прочтения. Это все, что можно и нужно требовать от хорошей реставрации. Ничего больше, но и не меньше. Микеланджело работал над своими фресками в Паолине всего по несколько часов в день, с долгими перерывами и многими переделками. Сходство со «Страшным судом» очень близко. Одинаковый цветовой диапазон, та же властная пластическая твердость, часто одни и те же идеи и те же конструкции, которые повторно использовались по этому случаю. Но есть и нечто большее, что отличает эту работу от фрески «Страшного суда». Это видение человечества и милости, выраженное с еще большей трагичностью. Христос спускается с неба, которое вселяет ужас, чтобы схватить и притянуть к себе сброшенного с седла и ослепленного Савла. Бог низвергается на ужасных, жестоких и отчаявшихся людей. Создается впечатление, что тайна благодати, дарованной человечеству, которая вовсе не заслуживает такой милости, мучает душу художника. Как христианин, Микеланджело свидетельствует о религиозном кризисе своей эпохи, разделенной и взорванной реформацией. Важные доктринальные и богословские вопросы затрагивает фреска «Распятие святого Петра», его последняя работа в Паолинской часовне. Изображенный в момент распятия на кресте апостол смотрит на нас удрученно, почти сомневаясь в пользе своего мученичества. Кому обращен этот ужасный взгляд? Ко всем нам, конечно, недостойным имени христиан. Но также и к кардиналам, которые когда-то собирались здесь на конклав, и особенно к папе, который, входя в Паолину, не мог избежать этого взгляда святого Петра. Апостол, лежащий на кресте, словно говорил своему преемнику «Ту эс Петрус», «Ты Петр». И еще, помни, что твоя судьба — это моя судьба. Будь достоин моего свидетельства. А что сказать насчет гвоздей, хорошо видимых на руках и ногах апостола? Реставрация, без всякого сомнения, показала, что гвоздей изначально там не было. Микеланджело их не рисовал. Они были добавлены позднее. По идее Микеланджело, святой Петр добровольно отдает себя в жертву. Его тело, еще не тронутое знаками пыток, является своего рода духовным приношением, жертвой, которая выходит за рамки непредвиденных обстоятельств истории. По замыслу художника, распятие святого Петра представляет собой наставление викария своим преемникам в апостольском наследовании. После более чем 20-летнего перерыва работы в Паолине возобновились при понтификате Григория VIII Бонкомпании, человека глубокой учености и огромной культуры, заказчика Ватиканской галереи карт и башни ветров, реформатора гражданского календаря. Для завершения иконографического цикла в часовне этот папа призвал известных художников Лоренцо Сабатини и Федерико Дзуккари, в то время как десятки декораторов, позолотчиков, штукатуров, чьими именами полны книги учета оплаты, кропотливо работали над роскошным внутренним убранством капеллы. Представьте себе, что в этот момент два живописца, Сабатини и Дзуккари, были призваны продолжить дело Микеланджело через 10 лет после смерти мастера и спустя 40 лет от инаугурации «Страшного суда». А тогда еще была свежая типографская краска последнего издания жизнеописаний Джорджо Вазари, наделившего Микеланджело Буонаротти аурой несравненного, непревзойденного гения и почти статусом божественности. Сабатини и Дзуккари были, конечно, польщены, но и напуганы этой миссией. Поэтому они решили держаться в тени, ни в коем случае не состязаясь и даже, насколько возможно, подражая высшему образцу. Сабатини в падении Симона Мага, а Дзуккари в аллегорических фигурах потолочного свода. Художники старались не создавать дисгармонии в общем стилистическом контексте. Точно так же вели себя многие последующие художники, ремесленники, декораторы, реставраторы, которых приглашали работать внутри капеллы.

Передача русской службы радио Ватикана подошла к концу. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня в католической церкви праздник Вознесения Господня. Осталось 10 дней до сошествия Святого Духа, которые посвятим внутреннему покаянию, в ожидании Духа Утешителя, который не только утешит, но и поддержит, и подскажет. Что это значит для каждого из нас, даже для человека колеблющегося, неверующего или человека со слабой верой, в котором нет настоящего религиозного чувства? Это значит, что Дух Утешитель посетит в простом человеческом чувстве нравственности,

0: нравственности, человечности. Утешитель же Дух Святой, которого Отец пошлет вам ради меня, научит вас всему и напомнит вам обо всем, что я говорил вам». Да, до конца своих дней верующий человек, уверовавший в Бога, уверовавший в Христа, должен учиться, и Дух Святой будет вводить его в истину Божию все глубже и глубже. Человек же, который думает, что ему уже нечему больше учиться, такой даже и не начинал еще постигать это великое учение. Мы, люди, постоянно думаем, рассуждаем, но все наши заключения, наши выводы должны постоянно испытываться, проверяться посредством сопоставления со словами Иисуса Христа. Нам нужно найти не столько истину, сколько значение этой истины. И в этом нам помогает Дух Святой. Он хранит нас от заблуждений, от надменности нашего разума. Дух Святой будет хранить нас на правильном пути во всех сложных ситуациях нашего земного паломничества. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Николая Михосенко. Он служил в Томске и Новосибирске, арестован в 1926 году, приговорен к 3 годам лагерей и к ссылке на Крайний Север, был в заключении на Соловках. Умер в 1933 году в Великом Устюге. «Иисус, воспламени меня любовью Твоей».
1: Новости из Ватикана по-русски.
2: Папа Лев XIV выразил соболезнования в связи со смертью швейцарского кардинала Пауля Эмиля Черрига, многолетнего дипломата Святейшего Престола и бывшего апостольского нунция в ряде стран. 12 мая 79-летний иерарх скончался в Риме. В телеграмме, адресованной родственникам почившего и епархии Сиона, Святейший Отец пишет, что с глубокой скорбью воспринял известие о кончине иерарха. Лев XIV с благодарностью вспоминает его верное служение в качестве представителя Папы Римского в различных странах, а также его труды в ведомствах Святейшего Престола. Во всех порученных ему служениях новопредставленный кардинал действовал с великодушием, свидетельствуя о любви к церкви и к преемнику Петра. «Я возношу пламенные молитвы за душу этого служителя Евангелия, дабы Господь принял его в незакатный свет». Святейший Отец также вверяет усопшего иерарха заступничеству Пресвятой Девы Марии и преподает апостольское благословение всем, кого затронула его внезапная кончина. После смерти кардинала Пауля Эмиля Черрига коллегия кардиналов насчитывает 243 иерарха, из которых 118 избирателей, а 124 без права голоса на конклаве. Тринадцатого мая, в день литургической памяти Пресвятой Девы Марии Фатимской, папа Лев XIV провел общую аудиенцию на площади Святого Петра, начав ее с молитвы у памятной таблички на месте покушения на Иоанна Павла II. Именно здесь, 13 мая 1981 года, во время общей аудиенции прозвучали выстрелы, едва не стоившие жизни польскому папе, который позднее не раз говорил, что был спасен заступничеством Пресвятой Богородицы. Продолжая цикл катехизических наставлений о Втором Ватиканском соборе, епископ Рима обратился к заключительной главе догматической конституции «Lumen Gentium», посвященной Деве Марии. Собор называет Богородицу наипревосходнейшим и совершенно особым членом Церкви, высшим образцом ее веры и любви. В Марии Церковь видит собственное призвание – быть послушной Слову Божию и открытой деянию Святого Духа. Приняв в вере и любви тайну воплощения, Богородица стала совершенным образом того, к чему призван весь народ Божий. Святейший Отец подчеркнул, что Матерь Иисуса не только пример веры, но и Матерь Церкви. В ней христиане узнают ту, которая слышит, хранит и любит своих детей. По словам Папы, в образе Богородицы соединяются история и тайна спасения. Юная дочь Израиля стала женской иконой тайны, в которой раскрывается спасительный замысел Божий о человечестве. Ссылаясь на соборное учительство, Лев XIV остановился на роли Марии в деле искупления. Единственным посредником спасения является Христос, тогда как миссия Богородицы никогда не затмевает его служение, но являет силу Божьей благодати. Через веру, надежду и любовь Мария особым образом сотрудничала с делом Спасителя и потому стала матерью в порядке благодати. В Матери Господней Церковь созерцает свою собственную тайну не только потому, что находит в ней образец девственной веры, материнской любви и брачного завета, к которому она призвана, но прежде всего потому, что узнает в ней собственный архетип, идеальный образ своего призвания. Папа призвал верующих задуматься о качестве своей жизни в Церкви. Живем ли мы в ней со смиренной и действенной верой? Признаем ли в ней общину завета, дарованную Богом для ответа на Его безграничную любовь? Чувствуем ли себя живой частью Церкви, послушной поставленным пастырем? Взираем ли мы на Марию как на совершенный образец и Матерь Церкви, чье заступничество помогает нам оставаться верными учениками Христа? В конце наставления Лев XIV призвал верующих просить Святого Духа о даре глубокой любви к Святой Матери Церкви и верить это прошение ходатайству Пресвятой Девы.

0: Префект департамента вероучения кардинал Виктор Мануэль Фернандес с горечью констатировал, что раскола со священническим братством святого Пия X избежать не удалось. Священническое братство, объявившее о епископских хиротониях без папского мандата, к сожалению, не отказалось от этого намерения, несмотря на попытки диалога, предпринятые апостольским престолом на протяжении последних месяцев. 13 мая кардинал Фернандес обнародовал заявление о том, что хиротония новых епископов без папского мандата составит акт схизмы, а формальное принятие схизмы является тяжким оскорблением Богу и ведет к отлучению, установленному церковным правом. В конце заявления префект департамента вероучения добавляет: «Святейший Отец продолжает в молитвах просить Святого Духа о просвещении руководителей священнического братства святого Пия X, дабы они отменили свое тягчайшее решение». Предлагаем вашему вниманию размышления на праздник Вознесения Господня из книги аббата Поля «Замысел Божий и чудеса Его милосердной любви». Перед своими страстями Иисус сказал ученикам Своим: «Я исшел от Отца и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу». Затем Иисус обратился к Отцу со следующей молитвой: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью. Да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь Меня, Ты, Отче, у Тебя самого, славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира». И поскольку Иисус никогда не отделяет Себя от Своего мистического тела, то Он прибавляет: «Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне». Торжество воскресения ознаменовало зарю прославления Иисуса. Господь наш явился Марии Магдалине и сказал ей: «Иди к братьям моим и скажи им: восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Иисус дает апостолам изобильные подтверждения своего воскресения, являясь им в течение 40 дней, говоря им о Царстве Божьем, готовя их быть Ему свидетелями даже до края земли. Затем, завершив свое дело, дело искупления людей, Иисус восходит в небо как человек с душою и телом, ибо как Бог Он всегда пребывает на небе, поскольку божественностью Своей Он наполняет все. Тайна Вознесения Иисуса представлена нам таким образом, который соответствует нашей природе. Мы созерцаем Его святую человеческую природу, восходящую от земли видимым образом к небесам. Но это материальное Вознесение, каким бы реальным и чудесным оно ни было, в то же время служит символом того Вознесения, для которого сами апостолы не нашли названия. Еще более чудесного вознесения на небо Божие, находящееся за пределами человеческого способа познания и восприятия. Христос вошел на небеса и воссел одесную Бога Отца Всемогущего. Выражение «воссел одесную Бога» образное. Церковь употребляет его, чтобы обозначить ту возвышенную славу и победное величие, которые даны Христу в святилище Божества. Иисус, будучи как Бог, равным Отцу, к как человек был вознесен над всеми ангелами и святыми и поставлен Господом всего. Вознесение — это высшее прославление Иисуса Христа. Причина его высочайшего возвышения — его права как Сына Божия и его заслуги как Спасителя человечества. Иисус вошел на небо, потому что его человечество соединено со вторым лицом Пресвятой Троицы. Это человечество Сына Божия. И в этом качестве оно имеет право на божественную славу. Возвышение Христа — это воздаяние за те скорбные уничижения, какие он претерпел ради любви к Отцу своему и ко всем людям. Посему и Бог превознес его и даровал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Прославление Христа означает завершение искупительного дела, показывает его конечный смысл, вхождение всего искупленного человечества в жизнь Пресвятой Троицы. В свете воскресения наша человеческая природа предстает святой и непорочной, и Христос вводит ее в день Вознесения в вечные обители. Иисус взошел на небо, чтобы сделать нас причастными своей божественности. «В доме Отца моего обителей много, — говорит Иисус. Я иду приготовить вам место, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были, где я». Иисус лишь предшествует нам, Он не отделяет себя от нас. Он не отделяет нас от себя. Восходя на небо, Он ведет за собой бесчисленные искупленные души, которые вместе с Ним входят во славу. Иисус — наш посредник и наш заступник перед Отцом. Он ходатайствует за нас. Он сообщает нам свои благодатные дары и посылает нам Святого Духа. Господь пребывает в вечности, но также неким новым образом и во времени, в самом сердце того, чему должно произойти. Существуют различные способы присутствия Христова. Иисус присутствует на небе со своим прославленным человеческим естеством. Незримым образом Он присутствует в Своей Церкви. Сакраментальным образом Он присутствует в Святой Евхаристии. Мистическим образом Он присутствует во всех душах доброй воли, открытых для Его благодати. Он всегда жив и действен в сердце человеческом. «Если вы воскресли со Христом, — говорит святой апостол Павел, — то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. По отношению к этому миру мы чувствуем себя связанными многочисленными обязанностями, но не видим никакой окончательной надежды. Наша мысль и сердце должны быть устремлены туда, где пребывает Христос. Да возносится душа наша к Богу силою молитвы и любви. Да будет наша жизнь восходящей, призывающий наших братьев на путь к небу и таким образом помогающий им осуществлять свое предназначение. Ибо, подобно жизни Христовой, наше собственное предназначение завершается лишь у Бога. Там конечный пункт нашего предназначения, исполнение нашего усыновления, высшая полнота нашего совершенства и нашей жизни.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня в католической церкви праздник Вознесения Господня. Осталось 10 дней до сошествия Святого Духа, которые посвятим внутреннему покаянию, в ожидании Духа Утешителя, который не только утешит, но и поддержит, и подскажет. Что это значит для каждого из нас, даже для человека колеблющегося, неверующего или человека со слабой верой, в котором нет настоящего религиозного чувства? Это значит, что Дух Утешитель посетит в простом человеческом чувстве нравственности, человечности. «Утешитель же Дух Святой, которого Отец пошлет вам ради Меня, научит вас всему и напомнит вам обо всем, что Я говорил вам». Да, до конца своих дней верующий человек, уверовавший в Бога, уверовавший в Христа, должен учиться, и Дух Святой будет вводить его в истину Божию все глубже и глубже. Человек же, который думает, что ему уже нечему больше учиться, такой даже и не начинал еще постигать это великое учение. Мы люди постоянно думаем, рассуждаем, но все наши заключения, наши выводы должны постоянно испытываться, проверяться посредством сопоставления со словами Иисуса Христа. Нам нужно найти не столько истину, сколько значение этой истины. И в этом нам помогает Дух Святой. Он хранит нас от заблуждений, от надменности нашего разума. Дух Святой будет хранить нас на правильном пути во всех сложных ситуациях нашего земного паломничества. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Николая Михосенко. Он служил в Томске и Новосибирске, арестован в 1926 году, приговорен к 3 годам лагерей и к ссылке на Крайний Север, был в заключении на Соловках. Умер в 1933 году в Великом Устюге. «Иисус, воспламени меня любовью Твоей».
0: Новости из Ватикана по-русски.
2: Папа Лев XIV выразил соболезнования в связи со смертью швейцарского кардинала Пауля Эмиля Черрига, многолетнего дипломата Святейшего Престола и бывшего апостольского нунция в ряде стран. 12 мая 79-летний иерарх скончался в Риме. В телеграмме, адресованной родственникам почившего и епархии Сиона, Святейший Отец пишет, что с глубокой скорбью воспринял известие о кончине иерарха. Лев XIV с благодарностью вспоминает его верное служение в качестве представителя Папы Римского в различных странах, а также его труды в ведомствах Святейшего Престола. Во всех порученных ему служениях новопредставленный кардинал действовал с великодушием, свидетельствуя о любви к церкви и к преемнику Петра. «Я возношу пламенные молитвы за душу этого служителя Евангелия, дабы Господь принял его в незакатный свет». Святейший Отец также вверяет усопшего иерарха заступничеству Пресвятой Девы Марии и преподает апостольское благословение всем, кого затронула его внезапная кончина. После смерти кардинала Пауля Эмиля Черрига коллегия кардиналов насчитывает 243 иерарха, из которых 118 избирателей, а 124 без права голоса на конклаве. Тринадцатого мая, в день литургической памяти Пресвятой Девы Марии Фатимской, папа Лев XIV провел общую аудиенцию на площади Святого Петра, начав ее с молитвы у памятной таблички на месте покушения на Иоанна Павла II. Именно здесь, 13 мая 1981 года, во время общей аудиенции прозвучали выстрелы, едва не стоившие жизни польскому папе, который позднее не раз говорил, что был спасен заступничеством Пресвятой Богородицы. Продолжая цикл катехизических наставлений о Втором Ватиканском соборе, епископ Рима обратился к заключительной главе догматической конституции «Lumen Gentium», посвященной Деве Марии. Собор называет Богородицу наипревосходнейшим и совершенно особым членом Церкви, высшим образцом ее веры и любви. В Марии Церковь видит собственное призвание – быть послушной Слову Божию и открытой деянию Святого Духа. Приняв в вере и любви тайну воплощения, Богородица стала совершенным образом того, к чему призван весь народ Божий. Святейший Отец подчеркнул, что Матерь Иисуса не только пример веры, но и Матерь Церкви. В ней христиане узнают ту, которая слышит, хранит и любит своих детей. По словам Папы, в образе Богородицы соединяются история и тайна спасения. Юная дочь Израиля стала женской иконой тайны, в которой раскрывается спасительный замысел Божий о человечестве. Ссылаясь на соборное учительство, Лев XIV остановился на роли Марии в деле искупления. Единственным посредником спасения является Христос, тогда как миссия Богородицы никогда не затмевает Его служение, но являет силу Божьей благодати. Через веру, надежду и любовь Мария особым образом сотрудничала с делом Спасителя и потому стала Матерью в порядке благодати. В Матери Господней Церковь созерцает свою собственную тайну не только потому, что находит в ней образец девственной веры, материнской любви и брачного завета, к которому она призвана, но прежде всего потому, что узнает в ней собственный архетип, идеальный образ своего призвания. Папа призвал верующих задуматься о качестве своей жизни в Церкви. Живем ли мы в ней со смиренной и действенной верой? Признаем ли в ней общину завета, дарованную Богом для ответа на Его безграничную любовь? Чувствуем ли себя живой частью Церкви, послушной поставленным пастырем? Взираем ли мы на Марию как на совершенный образец и Матерь Церкви, чье заступничество помогает нам оставаться верными учениками Христа? В конце наставления Лев XIV призвал верующих просить Святого Духа о даре глубокой любви к Святой Матери Церкви и верить это прошение ходатайству Пресвятой Девы.

Префект департамента вероучения кардинал Виктор Мануэль Фернандес с горечью констатировал, что раскола со священническим братством святого Пия X избежать не удалось. Священническое братство, объявившее о епископских хиротониях без папского мандата, к сожалению, не отказалось от этого намерения, несмотря на попытки диалога, предпринятые апостольским престолом на протяжении последних месяцев. 13 мая кардинал Фернандес обнародовал заявление о том, что хиротония новых епископов без папского мандата составит акт схизмы, а формальное принятие схизмы является тяжким оскорблением Богу и ведет к отлучению, установленному церковным правом. В конце заявления префект департамента вероучения добавляет: «Святейший Отец продолжает в молитвах просить Святого Духа о просвещении руководителей священнического братства святого Пия X, дабы они отменили свое тягчайшее решение». Предлагаем вашему вниманию размышления на праздник Вознесения Господня из книги аббата Поля «Замысел Божий и чудеса Его милосердной любви». Перед своими страстями Иисус сказал ученикам Своим: «Я исшел от Отца и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу». Затем Иисус обратился к Отцу со следующей молитвой: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью. Да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь Меня, Ты, Отче, у Тебя самого, славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира». И поскольку Иисус никогда не отделяет Себя от Своего мистического тела, то Он прибавляет: «Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне». Торжество воскресения ознаменовало зарю прославления Иисуса. Господь наш явился Марии Магдалине и сказал ей: «Иди к братьям моим и скажи им: восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Иисус дает апостолам изобильные подтверждения своего воскресения, являясь им в течение 40 дней, говоря им о Царстве Божьем, готовя их быть Ему свидетелями даже до края земли. Затем, завершив свое дело, дело искупления людей, Иисус восходит в небо как человек с душою и телом, ибо как Бог Он всегда пребывает на небе, поскольку божественностью Своей Он наполняет все. Тайна Вознесения Иисуса представлена нам таким образом, который соответствует нашей природе. Мы созерцаем Его святую человеческую природу, восходящую от земли видимым образом к небесам. Но это материальное Вознесение, каким бы реальным и чудесным оно ни было, в то же время служит символом того Вознесения, для которого сами апостолы не нашли названия. Еще более чудесного Вознесения на небо Божие, находящееся за пределами человеческого способа познания и восприятия. Христос вошел на небеса и воссел одесную Бога Отца Всемогущего. Выражение «воссел одесную Бога» образное. Церковь употребляет его, чтобы обозначить ту возвышенную славу и победное величие, которые даны Христу в святилище Божества. Иисус, будучи как Бог, равным Отцу, как человек был вознесен

0: вознесен над всеми ангелами и святыми и поставлен Господом всего». Вознесение — это высшее прославление Иисуса Христа. Причина Его высочайшего возвышения — Его права как Сына Божия и Его заслуги как Спасителя человечества. Иисус вошел на небо, потому что Его человечество соединено со вторым лицом Пресвятой Троицы. Это человечество Сына Божия. И в этом качестве оно имеет право на божественную славу. Возвышение Христа — это воздаяние за те скорбные уничижения, какие Он претерпел ради любви к Отцу Своему и ко всем людям. Посему и Бог превознес Его и даровал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Прославление Христа означает завершение искупительного дела, показывает его конечный смысл, вхождение всего искупленного человечества в жизнь Пресвятой Троицы. В свете воскресения наша человеческая природа предстает святой и непорочной, и Христос вводит ее в день Вознесения в вечные обители. Иисус взошел на небо, чтобы сделать нас причастными Своей божественности. «В доме Отца Моего обителей много, — говорит Иисус, — я иду приготовить вам место, и когда пойду и приготовлю вам место, — приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Иисус лишь предшествует нам, Он не отделяет себя от нас. Он не отделяет нас от себя. Восходя на небо, Он ведет за собой бесчисленные искупленные души, которые вместе с Ним входят во славу. Иисус — наш посредник и наш заступник перед Отцом. Он ходатайствует за нас. Он сообщает нам свои благодатные дары и посылает нам Святого Духа. Господь пребывает в вечности, но также неким новым образом и во времени, в самом сердце того, чему должно произойти. Существуют различные способы присутствия Христова. Иисус присутствует на небе со своим прославленным человеческим естеством. Незримым образом Он присутствует в Своей Церкви. Сакраментальным образом Он присутствует в Святой Евхаристии. Мистическим образом Он присутствует во всех душах доброй воли, открытых для Его благодати. Он всегда жив и действен в сердце человеческом. «Если вы воскресли со Христом, — говорит святой апостол Павел, — то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. По отношению к этому миру мы чувствуем себя связанными многочисленными обязанностями, но не видим никакой окончательной надежды. Наша мысль и сердце должны быть устремлены туда, где пребывает Христос. Да возносится душа наша к Богу силою молитвы и любви. Да будет наша жизнь восходящей, призывающей наших братьев на путь к небу и таким образом помогающей им осуществлять свое предназначение. Ибо подобно жизни Христовой, наше собственное предназначение завершается лишь у Бога. Там конечный пункт нашего предназначения, исполнение нашего усыновления, высшая полнота нашего совершенства и нашей жизни.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня в католической церкви праздник Вознесения Господня. Осталось 10 дней до сошествия Святого Духа, которые посвятим внутреннему покаянию, в ожидании Духа Утешителя, который не только утешит, но и поддержит, и подскажет. Что это значит для каждого из нас, даже для человека колеблющегося, неверующего или человека со слабой верой, в котором нет настоящего религиозного чувства? Это значит, что Дух Утешитель посетит в простом человеческом чувстве нравственности, человечности. Утешитель же Дух Святой, которого Отец пошлет вам ради Меня, научит вас всему и напомнит вам обо всем, что Я говорил вам. Да, до конца своих дней верующий человек, уверовавший в Бога, уверовавший в Христа, должен учиться, и Дух Святой будет вводить его в истину Божию все глубже и глубже. Человек же, который думает, что ему уже нечему больше учиться, такой даже и не начинал еще постигать это великое учение. Мы, люди, постоянно думаем, рассуждаем, но все наши заключения, наши выводы должны постоянно испытываться, проверяться посредством сопоставления со словами Иисуса Христа. Нам нужно найти не столько истину, сколько значение этой истины. И в этом нам помогает Дух Святой. Он хранит нас от заблуждений, от надменности нашего разума. Дух Святой будет хранить нас на правильном пути во всех сложных ситуациях нашего земного паломничества. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Николая Михосенко. Он служил в Томске и Новосибирске, арестован в 1926 году, приговорен к 3 годам лагерей и к ссылке на Крайний Север, был в заключении на Соловках. Умер в 1933 году в Великом Устюге. «Иисус, воспламени меня любовью Твоей!»
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Папа Лев XIV выразил соболезнования в связи со смертью швейцарского кардинала Пауля Эмиля Черрига, многолетнего дипломата Святейшего Престола и бывшего апостольского нунция в ряде стран. 12 мая 79-летний иерарх скончался в Риме. В телеграмме, адресованной родственникам почившего и епархии Сиона, Святейший Отец пишет, что с глубокой скорбью воспринял известие о кончине иерарха. Лев XIV с благодарностью вспоминает его верное служение в качестве представителя Папы Римского в различных странах, а также его труды в ведомствах Святейшего Престола. Во всех порученных ему служениях новопреставленный кардинал действовал с великодушием, свидетельствуя о любви к церкви и к преемнику Петра. «Я возношу пламенные молитвы за душу этого служителя Евангелия, дабы Господь принял его в незакатный свет». Святейший Отец также вверяет усопшего иерарха заступничеству Пресвятой Девы Марии и преподает апостольское благословение всем, кого затронула его внезапная кончина. После смерти кардинала Пауля Эмиля Черрига коллегия кардиналов насчитывает 243 иерарха, из которых 118 избирателей, а 124 без права голоса на конклаве. Тринадцатого мая, в день литургической памяти Пресвятой Девы Марии Фатимской, папа Лев XIV провел общую аудиенцию на площади Святого Петра, начав ее с молитвы у памятной таблички на месте покушения на Иоанна Павла II. Именно здесь, 13 мая 1981 года, во время общей аудиенции прозвучали выстрелы, едва не стоившие жизни польскому папе, который позднее не раз говорил, что был спасен заступничеством Пресвятой Богородицы. Продолжая цикл катехизических наставлений о Втором Ватиканском соборе, епископ Рима обратился к заключительной главе догматической конституции «Lumen Gentium», посвященной Деве Марии. Собор называет Богородицу наипревосходнейшим и совершенно особым членом Церкви, высшим образцом ее веры и любви. В Марии Церковь видит собственное призвание – быть послушной Слову Божию и открытой деянию Святого Духа. Приняв в вере и любви тайну воплощения, Богородица стала совершенным образом того, к чему призван весь народ Божий. Святейший Отец подчеркнул, что Матерь Иисуса не только пример веры, но и Матерь Церкви. В ней христиане узнают ту, которая слышит, хранит и любит своих детей. По словам Папы, в образе Богородицы соединяются история и тайна спасения. Юная дочь Израиля стала женской иконой тайны, в которой раскрывается спасительный замысел Божий о человечестве. Ссылаясь на соборное учительство, Лев XIV остановился на роли Марии в деле искупления. Единственным посредником спасения является Христос, тогда как миссия Богородицы никогда не затмевает его служение, но являет силу Божьей благодати. Через веру, надежду и любовь Мария особым образом сотрудничала с делом Спасителя – и потому стала Матерью в порядке благодати. В Матери Господней Церковь созерцает свою собственную тайну не только потому, что находит в ней образец девственной веры, материнской любви и брачного завета, к которому она призвана, но прежде всего потому, что узнает в ней собственный архетип, идеальный образ своего призвания. Папа призвал верующих задуматься о качестве своей жизни в Церкви. Живем ли мы в ней со смиренной и действенной верой? Признаем ли в ней общину завета, дарованную Богом для ответа на Его безграничную любовь? Чувствуем ли себя живой частью Церкви, послушной поставленным пастырем? Взираем ли мы на Марию как на совершенный образец и Матерь Церкви, чье заступничество помогает нам оставаться верными учениками Христа? В конце наставления Лев XIV призвал верующих просить Святого Духа о даре глубокой любви к Святой Матери Церкви и верить это прошение ходатайству Пресвятой Девы.

Префект департамента вероучения кардинал Виктор Мануэль Фернандес с горечью констатировал, что раскола со священническим братством святого Пия X избежать не удалось. Священническое братство, объявившее о епископских хиротониях без папского мандата, к сожалению, не отказалось от этого намерения, несмотря на попытки диалога, предпринятые апостольским престолом на протяжении последних месяцев. 13 мая кардинал Фернандес обнародовал заявление о том, что хиротония новых епископов без папского мандата составит акт схизмы, а формальное принятие схизмы является тяжким оскорблением Богу и ведет к отлучению, установленному церковным правом. В конце заявления префект департамента вероучения добавляет: «Святейший Отец продолжает в молитвах просить Святого Духа о просвещении руководителей священнического братства святого Пия X, дабы они отменили свое тягчайшее решение». Предлагаем вашему вниманию размышления на праздник Вознесения Господня из книги аббата Поля «Замысел Божий и чудеса Его милосердной любви». Перед своими страстями Иисус сказал ученикам Своим: «Я исшел от Отца и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу». Затем Иисус обратился к Отцу со следующей молитвой: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью. Да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь Меня, Ты, Отче, у Тебя самого, славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира». И поскольку Иисус никогда не отделяет Себя от Своего мистического тела, то Он прибавляет: «Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне». Торжество воскресения ознаменовало зарю прославления Иисуса. Господь наш явился Марии Магдалине и сказал ей: «Иди к братьям моим и скажи им: восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». И Иисус дает апостолам изобильные подтверждения своего воскресения, являясь им в течение 40 дней, говоря им о Царстве Божьем, готовя их быть Ему свидетелями даже до края земли. Затем, завершив свое дело, дело искупления людей, Иисус восходит в небо как человек с душою и телом, ибо как Бог Он всегда пребывает на небе, поскольку божественностью Своей Он наполняет все. Тайна Вознесения Иисуса представлена нам таким образом, который соответствует нашей природе. Мы созерцаем Его святую человеческую природу, восходящую от земли видимым образом к небесам. Но это материальное Вознесение, каким бы реальным и чудесным оно ни было, в то же время служит символом того Вознесения, для которого сами апостолы не нашли названия. Еще более чудесного вознесения на небо Божие, находящееся за пределами человеческого способа познания и восприятия. Христос вошел на небеса и воссел одесную Бога Отца Всемогущего. Выражение «воссел одесную Бога» образное. Церковь употребляет его, чтобы обозначить ту возвышенную славу и победное величие, которые даны Христу в святилище Божества. Иисус, будучи как Бог равным Отцу,
как человек был вознесен над всеми ангелами и святыми и поставлен Господом всего. Вознесение — это высшее прославление Иисуса Христа. Причина Его высочайшего возвышения — Его права как Сына Божия и Его заслуги как Спасителя человечества. Иисус вошел на небо, потому что Его человечество соединено со вторым лицом Пресвятой Троицы. Это человечество Сына Божия. И в этом качестве оно имеет право на божественную славу. Возвышение Христа — это воздаяние за те скорбные уничижения, какие Он претерпел ради любви к Отцу Своему и ко всем людям. Посему и Бог превознес Его и даровал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Прославление Христа означает завершение искупительного дела, показывает его конечный смысл, вхождение всего искупленного человечества в жизнь Пресвятой Троицы. В свете воскресения наша человеческая природа предстает святой и непорочной. И Христос вводит ее в день Вознесения в вечные обители. Иисус взошел на небо, чтобы сделать нас причастными своей божественности. «В доме Отца Моего обителей много, — говорит Иисус. Я иду приготовить вам место. И когда пойду и приготовлю вам место, —

0: приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были, где я». Иисус лишь предшествует нам, Он не отделяет себя от нас. Он не отделяет нас от себя. Восходя на небо, Он ведет за собой бесчисленные искупленные души, которые вместе с Ним входят во славу. Иисус — наш посредник и наш заступник перед Отцом. Он ходатайствует за нас. Он сообщает нам свои благодатные дары и посылает нам Святого Духа. Господь пребывает в вечности, но также неким новым образом и во времени, в самом сердце того, чему должно произойти. Существуют различные способы присутствия Христова. Иисус присутствует на небе со своим прославленным человеческим естеством. Незримым образом Он присутствует в Своей Церкви. Сакраментальным образом Он присутствует в Святой Евхаристии. Мистическим образом Он присутствует во всех душах доброй воли, открытых для Его благодати. Он всегда жив и действен в сердце человеческом. «Если вы воскресли со Христом, — говорит святой апостол Павел, — то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. По отношению к этому миру мы чувствуем себя связанными многочисленными обязанностями, но не видим никакой окончательной надежды. Наша мысль и сердце должны быть устремлены туда, где пребывает Христос. Да возносится душа наша к Богу силою молитвы и любви. Да будет наша жизнь восходящей, призывающей наших братьев на путь к небу и таким образом помогающей им осуществлять свое предназначение. Ибо, подобно жизни Христовой, наше собственное предназначение завершается лишь у Бога. Там конечный пункт нашего предназначения — исполнение нашего усыновления, высшая полнота нашего совершенства и нашей жизни.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос.